Я вас айса далеко, я анда ан я ву, я ясто бог окно, я хлам лахсу, а не эхо фан я вэхста, а не ворда фан я хру, левел офтес фан я ондрай.